0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонходен Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Уни, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Гитлер Туркияның пети радиосы.
19: Е сыдай Туркия.
4: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонитис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
12: Гидарреди амурия Туркия.
2: Ини адала радио суара Туркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
18: Este radio voz de Turkia.
5: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio.
20: It Turkia hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Етерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитплеер Тюркиянын тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
20: Эзо Ифонетис Тюркия.
21: Овди Радио Глаз Тюркия.
22: Гидарреди Амурия Тюркия.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este Radio Voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
28: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
5: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
14: Да, да, Турция гаг радио, да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
17: Овода, Турция Уни, Радио Сад.
18: Айч Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
0: Эво и фонетис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
9: Гидарри ди амрия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
22: It Turkiye hangia radio ya?
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
23: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
15: Овода Турция Уни Радио Сад.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңа Тюркия Оваза радиосы.
19: Эво и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия. Гидарреди аммурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
21: Este es Radio Voz de Turquía.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е Садай Тюркия.
9: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
6: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди радио Глаз Тюркия.
7: Гидар Реди Амурия Тюркия.
2: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangya radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Гюкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. «Сегодня Турция стремится остановить насилие, от кого бы оно ни исходило, защитить угнетенных, кем бы они ни были, и не боится при необходимости платить за это цену», – заявил президент Эрдоган. По его словам, несмотря на все подстрекательства и провокации тех, кто питается нестабильностью, Турция продолжит выступать на стороне права, закона, справедливости, мира и стабильности. Президент подчеркнул, что победа 30 августа 1922 года не только открыла путь к созданию Турецкой Республики, но и продемонстрировала всему миру, что турецкий народ никогда не примет порабощение. Победа 30 августа вновь подтвердила, что земли, на которых мы свободно живем уже тысячу лет, являются нашей вечной родиной. Великая победа также способствовала разрыву империалистического кольца вокруг нашего региона, говорится в обращении. Эрдоган отметил, что решимость и мужество, проявленные турецким народом 104 года назад, остаются источником мотивации для страны. По его словам, Турция, опираясь на исторический опыт, продолжает развиваться в энергетике, оборонной промышленности, науке, технологиях и внешней политике. Президент отметил, что на фоне роста числа войн, конфликтов, кризисов и политической неопределенности Турция проводит принципиальную, решительную и инициативную политику, в центре которой

которой находятся гуманитарные ценности. В завершении президент почтил память основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, его соратников и погибших за независимость страны, а также выразил благодарность ветеранам. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Тюркии после атак на корабли в Черном море. В субботу в связи с ударами по двум судам, управляемым турецкими операторами в Черном море, 26 августа судно «Лидер Бордо Мави» под управлением турецкого оператора было атаковано в Черном море неподалеку от российского порта Туапсе. 27 августа судно «Лидер Кожатепе», отправленное в этот район для буксировки поврежденного корабля, также подверглось нападению. По данным источников МИД Тюркии, в ходе встречи турецкие официальные лица выразили протест и вынесли необходимое предупреждение, подчеркнув приоритет обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и охраны окружающей среды в акватории Черного моря. Ранее 4 августа после атаки беспилотников на два гражданских судна турецких компаний, в результате которой пострадали в том числе граждане

0: 14 российскими регионами – Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Белгородской области власти сообщили о 3 погибших и более 20 пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников за сутки. 3 человека погибли в Шебекино. Там же ранения получили 10 человек, 7 из которых госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии. В поселке Октябрьский пострадали 7 человек, включая подростка и 3 сотрудников скорой помощи. О раненых также сообщили в Долгом, Пятницком, Подкопаевке, Ломово, Ракитном и Купино. В Курской области и Беловском районе поврежден энергетический объект. По словам губернатора Александра Хинштейна, за сутки в регионе было сбито 100 беспилотников различных типов. Погибших и раненых власти не зафиксировали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 7 дронах, сбитых утром на подлете к столице. На фоне атак Минобороны Российской Федерации объявила о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Ведомстве назвали это ответом на продолжающиеся украинские атаки на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру России.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать 3-стороннюю встречу президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. По их словам, одной из главных целей визита Рэдклиффа было выяснить, способны ли высокопоставленные представители российских спецслужб повлиять на Путина и способствовать возобновлению российско-украинских переговоров при посредничестве Соединенных Штатов. Собеседники издания утверждают, что глава ЦРУ считает директора ФСБ Александра Бортникова конструктивным человеком, который может содействовать возобновлению дипломатических усилий. Сам Трамп в комментарии Axios назвал поездку Рэдклиффа обычной рабочей деятельностью. По его словам, визит не был связан с попыткой предостеречь Россию от возможных нападений на страны НАТО. Ранее New York Times сообщала, что во время переговоров в Москве глава ЦРУ призвал Бортникова содействовать заключению соглашения между Россией и Украиной. Израиль морит палестинцев голодом. Согласно новой оценке продовольственной сельскохозяйственной организации ООН ФАО и Центра спутниковых исследований ООН ЮНОСАТ, лишь 3% пахотных земель сектора Газа остаются одновременно доступными и годными для возделывания. По состоянию на 24 июня доступными оставались 4091 гектар. Но только 448 гектаров были как доступными, так и неповрежденными. С октября 2025 года площадь неповрежденных и доступных сельхозугодий сократилась на 25,5%. При этом наибольшие потери зафиксированы в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнусе. Снижение показателей связано в первую очередь с ограничением доступа к фермерским землям из-за расширения Израилем так называемой «желтой линии» на запад после заключения соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года. Тем временем израильское насилие усиливается на оккупированном западном берегу. Десятки израильских поселенцев 29 августа атаковали дома палестинцев в деревне Кусра на оккупированном западном берегу. Днем ранее в результате израильского авиаудара в районе Джинина погибли 3 палестинца. Нападение произошло на фоне продолжающейся уже неделю осады домов в Кусре и многомесячных атак поселенцев на палестинские семьи на окраинах деревни. Известные представители мировой киноиндустрии призвали организаторов 83-го Венецианского кинофестиваля поднять флаг Палестины наряду с флагами других стран-участниц. С инициативой выступило объединение Venice for Palestine – Венеция за Палестину.

за несколько дней до открытия старейшего международного кинофестиваля, который стартует 2 сентября на острове Лидо. Поводом стало включение в программу фестиваля 2 картин палестинских режиссеров «Гражданин Усама» Ахмеда Хасуны и «Разговор с морем» Муайдина Алаяна. Авторы открытого письма потребовали, чтобы во время фестиваля палестинский флаг был представлен наряду с флагами других стран, чьи кинематографисты участвуют в мероприятии. Участники инициативы также призвали киноиндустрию с большей прозрачности и потребовали приостановить соглашение с организациями и учреждениями, связанными с правительством Израиля. Обращение подписали режиссеры Маттео Гароне, Марко Белуккио, Абель Феррара, Альба и Аличе Рорвахер, актеры Тони и Пеппе Сервилло, музыкант Роджер Уотерс, писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Ани Эрно и другие представители культуры. Вы слушали новости.

Дорогие друзья, сегодня Türkiye празднует 30 августа, День Победы, который ознаменовал победоносное завершение освободительной войны. После поражения Османской империи в Первой мировой войне и оккупации территории страны иностранными державами последовала попытка вторжения греческой армии в Анатолию. В ответ на это началась освободительная борьба, продолжавшаяся несколько лет. Последним звеном этой борьбы стала победа в битве при Думдупынаре 30 августа 1922 года. Эта победа открыла путь к созданию независимой Турецкой республики. Поздравляем нашу героическую армию и наш народ, гарантов нашей независимости, с Днем Победы 30 августа. И с бесконечной благодарностью и уважением чтим память наших предков, проливших свою кровь ради этой великой победы и подаривших нам эту прекрасную родину.

Серия, долгие годы ассоциировавшаяся с войной и человеческими страданиями, под новым руководством делает уверенные шаги к восстановлению. В качестве одного из главных партнеров Дамаска в этом процессе выступает Туркия. Поддержка со стороны Анкары носит комплексный характер. Помимо сферы безопасности, сотрудничество охватывает энергетику, транспорт, здравоохранение, образование и социальную политику. Практическим воплощением этого курса стал меморандум о взаимопонимании в области горнодобывающей промышленности. Данный шаг стал логическим продолжением процесса, начатого в мае 2025 года в ходе визита министра энергетики и природных ресурсов Туркии Альпарслана Байрактара в Дамаск. Активный диалог на высшем уровне позволил оперативно перейти к конкретным договоренностям и подписанию профильного соглашения. Подписанные меморандумы взаимопонимания выходят далеко за рамки рядового отраслевого соглашения. Документ закладывает основу для системного взаимодействия двух государств в целом ряде ключевых областей. Прежде всего, речь идет о совместной геологоразведке минеральных ресурсов и энергетического сырья, где центральное место отведено обмену технологиями и современными методиками исследований. Отдельным вектором сотрудничества станет реализация проектов в сфере геотермальной энергетики, а также поиск, освоение и переработка промышленного сырья и редкоземельных элементов, и в первую очередь фосфатов. Критически важным аспектом является создание совместных предприятий с участием турецких государственных структур, частного бизнеса и сирийских контрагентов. Их задача – комплексная разработка, финансирование, строительство и последующая эксплуатация фосфатных объектов. Тем самым стороны открывают путь для масштабного государственно-частного партнерства в стратегическом секторе. Дополнительно предусматривается формирование необходимой транспортно-логистической инфраструктуры для экспорта сырья, добываемого на территории Сирии. По сути, Анкара последовательно формирует в Сирии полноценную цепочку поставок критически важного сырья, где каждый этап имеет стратегическое значение. Это закладывает фундамент для многомерного экономического партнерства, способного в перспективе стать драйвером развития и других отраслей. Данный шаг имеет особое значение в контексте глобальной продовольственной безопасности. Сирия обладает внушительными запасами фосфатов, преимущественно в районе Хомс-Пальмира, которые, по данным открытых источников, оцениваются в 2 миллиарда тонн. Однако из-за многолетнего конфликта объемы добычи остаются на минимальном уровне. Привлечение турецкой компетенции и инвестиций в этот сектор напрямую влияет на аграрный рынок. Фосфатное сырье является основой для производства минеральных удобрений, от которых напрямую зависит сельское хозяйство и, как следствие, мировой продовольственный баланс. В современных реалиях бесперебойность поставок и продовольственная безопасность входят в число ключевых факторов геополитического влияния. Значимость сирийских ресурсов возросла на фоне дестабилизации традиционных цепочек поставок, вызванной российско-украинским конфликтом и напряженностью в Армузском проливе, что ослабило позиции ряда ведущих экспортеров. Стратегический замысел Анкары заключается в создании условий, при которых Сирия сможет самостоятельно добывать, перерабатывать и экспортировать фосфатное сырье. При этом емкий внутренний рынок Туркии, ее масштабная экономика выступают гарантированным рычагом поддержки. В случае успешной реализации дорожной карты Анкара сможет выступить не только партнером,

но и крупным якорным покупателем продукции. Двусторонний меморандум имеет серьезное значение для общей динамики в регионе. Тюркия берет на себя роль ключевого партнера в восстановлении экономики государства, с которым ее связывает самая протяженная сухопутная граница. Вместе с тем, данный процесс необходимо рассматривать в едином контексте с внешнеполитическим курсом Анкары на иракском направлении. С Багдадом, также преодолевающим последствия многолетних кризисов, Тюркия планомерно выстраивает систему стратегических договоренностей, прежде всего в энергетическом секторе. Таким образом, Анкара демонстрирует подход, кардинально отличающийся от стратегии внерегиональных игроков, ориентированных либо на неэквивалентный вывоз ресурсов, либо на поддержание управляемого хаоса. Реализуя с Сирией и Ираком проекты на основе принципа взаимной выгоды, Тюркия укрепляет статус государства-локомотива, обеспечивающего долгосрочную стабильность и экономический рост в регионе.

Приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». В нашем сегодняшнем путешествии мы направляемся к историческим торговым путям Анатолии, которые на протяжении веков связывали Восток и Запад. Возведенные вдоль этих путей сельджукский караван-сарай – это не просто сооружение, где останавливались путники. Они занимали важное место в исторической идентичности Анатолии как яркие символы безопасной торговли, культурного взаимодействия и формирования государства. Сегодня мы поговорим о том, почему сельджукские караван-сараи важны для ЮНЕСКО, какие особенности выделяют их среди других объектов и какие работы по их сохранению ведутся для передачи этого наследия будущим поколениям. В XII-XIII веках Анатолийское сельджукское государство создало разветвленную сеть караван-сараев, чтобы обеспечить безопасность торговых путей в Анатолии. Эти сооружения возводились с учетом расстояния, которое можно было преодолеть примерно за один день пути, и служили центрами, где купцы и путешественники могли безопасно остановиться. В караван-сараях были предусмотрены жилье, питание, уход за животными и все необходимое для удовлетворения основных потребностей путников. Таким образом, они стали неотъемлемой частью транспортной системы своего времени. Благодаря этому Анатолия превратилась в один из важнейших маршрутов безопасной торговли между Азией и Европой. Сельджукские караван-сараи входят в важную номинацию, представленную в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, который рассматривает исторические торговые пути Анатолии как единое целое. Цель этой номинации – показать не только отдельные караван-сараи, но и созданную ими транспортно-торговую сеть. Ведь на протяжении веков эти сооружения обеспечивали купцам возможность безопасно путешествовать, одновременно способствуя распространению знаний, искусства, торговли и культурных ценностей между различными обществами. Кроме того, они имеют огромное значение как дошедшие до наших дней выдающиеся образцы сельджукской каменной архитектуры. Одной из наиболее примечательных особенностей сельджукских караван-сараев является архитектурный подход, сочетающий прочность и эстетику. Толстые каменные стены, величественные порталы, просторные внутренние дворы, крытые помещения для размещения путников, мечети, склады и конюшни объединяют в одном сооружении требования безопасности и функциональности. Хотя в зависимости от климатических условий региона их архитектура могла несколько различаться, все они несут в себе черты единой архитектурной концепции. В этом отношении караван-сараи относятся к числу важнейших памятников, отражающих инженерные знания, мастерство каменной кладки и принципы градостроения Анатолийского сельджукского государства. Сохранение этого исторического наследия сегодня имеет не меньшее значение, чем его прошлое. Проводимые в настоящее время работы направлены на сохранение первоначальной архитектуры сооружений, их детальную документацию, научно обоснованную реставрацию и надлежащую передачу будущим поколениям. Важной частью современной концепции охраны наследия являются и меры, позволяющие посетителям знакомиться с этими памятниками, не нанося им ущерба. Таким образом, исторические сооружения передаются будущему не только как памятники, рассказывающие о прошлом, но и как живые культурные ценности, продолжающие свое существование. В последние годы важными направлениями работы с культурным наследием стали также методы цифровой документации, трехмерное моделирование и планы защиты памятников от рисков, связанных со стихийными бедствиями. Исследования, проводимые в отношении сельджукских караван-сараев, также способствуют более глубокому пониманию этих исторических сооружений, их сохранению и популяризации на международном уровне. Благодаря этому историческая сеть дорог Анатолии, на протяжении веков соединявшая различные культуры, продолжает рассматриваться не просто как память о прошлом, а как важная часть общего культурного наследия человечества. Сельджукские караван-сараи являются одним из важнейших свидетельств того, что на протяжении истории Анатолия была одним из центров торговли, безопасного передвижения и культурного взаимодействия.
Работа Тюрки по сохранению этого ценного наследия, его передача будущим поколениям посредством научных исследований и популяризации в рамках выдвижения на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО способствует осведомленности о богатом историческом наследии Анатолии на международном уровне. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим ознакомление с объектами Тюрки в списке ЮНЕСКО.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquie.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
11: Да, Турция ғаг радио да.
12: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
14: Овода Турция Вюни Радио Са.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
14: Гиплеяр Тюркияның тети радиофи.
9: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқыныңла Тюркия Оваза радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
20: Гидар реди Амурия Тюркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотников, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Тюркия.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зъри и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Пампотен Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
4: Да, Тюркия Гаг, Радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
8: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеяр Тюркияның пети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
12: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
13: Эво ифонетис Тюркия.
14: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидарреби аммурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
9: Turkiye une radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Гюкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. «Сегодня Турция стремится остановить насилие, от кого бы оно ни исходило, защитить угнетенных, кем бы они ни были, и не боится при необходимости платить за это цену», – заявил президент Эрдоган. По его словам, несмотря на все подстрекательства и провокации тех, кто питается нестабильностью, Турция продолжит выступать на стороне права, закона, справедливости, мира и стабильности. Президент подчеркнул, что победа 30 августа 1922 года не только открыла путь к созданию Турецкой республики, но и продемонстрировала всему миру, что турецкий народ никогда не примет порабощение. Победа 30 августа вновь подтвердила, что земли, на которых мы свободно живем уже тысячу лет, являются нашей вечной родиной. Великая победа также способствовала разрыву империалистического кольца вокруг нашего региона, говорится в обращении. Эрдоган отметил, что решимость и мужество, проявленные турецким народом 104 года назад, остаются источником мотивации для страны. По его словам, Турция, опираясь на исторический опыт, продолжает развиваться в энергетике, оборонной промышленности, науке, технологиях и внешней политике. Президент отметил, что на фоне роста числа войн, конфликтов, кризисов и политической неопределенности Турция проводит принципиальную, решительную и инициативную политику, в центре которой находятся гуманитарные ценности. В завершении президент почтил память основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, его соратников и погибших за независимость страны

а также выразил благодарность ветеранам. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Тюркии после атак на корабли в Черном море. В субботу в связи с ударами по двум судам, управляемым турецкими операторами в Черном море, 26 августа судно «Лидер Бордо Мави» под управлением турецкого оператора было атаковано в Черном море неподалеку от российского порта Туапсе. 27 августа судно «Лидер Кожатепе», отправленное в этот район для буксировки поврежденного корабля, также подверглось нападению. По данным источников МИД Тюркии, в ходе встречи турецкие официальные лица выразили протест и вынесли необходимые предупреждения, подчеркнув приоритет обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и охраны окружающей среды в акватории Черного моря. Ранее 4 августа после атаки беспилотников на два гражданских судна турецких компаний, в результате которой пострадали в том числе граждане Тюркии, Анкара предупреждала о рисках расширения российско-украинского конфликта на Черное море. Тюркия неоднократно призывала обе стороны незамедлительно принять меры для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в этом стратегически важном регионе. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника, заявила Минобороны Российской Федерации. По данным ведомства, дроны были сбиты над 14 российскими регионами – Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Белгородской области власти сообщили о 3 погибших и более 20 пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников за сутки. 3 человека погибли в Шебекино. Там же ранения получили 10 человек, 7 из которых госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии. В поселке Октябрьский пострадали 7 человек, включая подростка и 3 сотрудников скорой помощи. О раненых также сообщили в Долгом, Пятницком, Подкопаевке, Ломово, Ракитном и Купино. В Курской области и Беловском районе поврежден энергетический объект. По словам губернатора Александра Хинштейна, за сутки в регионе было сбито 100 беспилотников различных типов. Погибших и раненых власти не зафиксировали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 7 дронах, сбитых утром на подлете к столице. На фоне атак Минобороны Российской Федерации объявила о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Ведомстве назвали это ответом на продолжающиеся украинские атаки на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру России.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. По их словам, одной из главных целей визита Рэдклиффа было выяснить, способны ли высокопоставленные представители российских спецслужб повлиять на Путина и способствовать возобновлению российско-украинских переговоров при посредничестве Соединенных Штатов. Собеседники издания утверждают, что глава ЦРУ считает директора ФСБ Александра Бортникова конструктивным человеком, который может содействовать возобновлению дипломатических усилий. Сам Трамп в комментарии Axios назвал поездку Рэдклиффа обычной рабочей деятельностью. По его словам, визит не был связан с попыткой предостеречь Россию от возможных нападений на страны НАТО. Ранее New York Times сообщала, что во время переговоров в Москве глава ЦРУ призвал Бортникова содействовать заключению соглашения между Россией и Украиной. Израиль морит палестинцев голодом. Согласно новой оценке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО и Центра спутниковых исследований ООН ЮНОСАТ, лишь 3% пахотных земель сектора Газа остаются одновременно доступными и годными для возделывания. По состоянию на 24 июня доступными оставались 4091 гектар. Но только 448 гектаров были как доступными, так и неповрежденными. С октября 2025 года площадь неповрежденных и доступных сельхозугодий сократилась на 25,5%. При этом наибольшие потери зафиксированы в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнусе. Снижение показателей связано в первую очередь с ограничением доступа к фермерским землям из-за расширения Израилем так называемой «желтой линии» на запад после заключения соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года. Тем временем израильское насилие усиливается на оккупированном западном берегу. Десятки израильских поселенцев 29 августа атаковали дома палестинцев в деревне Кусра на оккупированном западном берегу. Днем ранее в результате израильского авиаудара в районе Джинина погибли 3 палестинца. Нападение произошло на фоне продолжающейся уже неделю осады домов в Кусре и многомесячных атак поселенцев на палестинские семьи на окраинах деревни. Известные представители мировой киноиндустрии призвали организаторов 83-го Венецианского кинофестиваля поднять флаг Палестины наряду с флагами других стран-участниц. С инициативой выступило объединение Venice for Palestine – Венеция за Палестину. За несколько дней до открытия старейшего международного кинофестиваля, который стартует 2 сентября на острове Лидо. Поводом стало включение в программу фестиваля 2 картин палестинских режиссеров – гражданин Усама Ахмеда Хасуны и «Разговор с морем» Муайдина Алаяна. Авторы открытого письма потребовали, чтобы во время фестиваля палестинский флаг был представлен наряду с флагами других стран, чьи кинематографисты участвуют в мероприятии. Участники инициативы также призвали киноиндустрию с большей прозрачности и потребовали приостановить соглашение с организациями и учреждениями, связанными с правительством Израиля. Обращение подписали режиссеры Маттео Гароне, Марко Белуккио, Абель Феррара, Альба и Аличе Рорвахер, актеры Тони Пеппе Сервилло, музыкант Роджер Уотерс, писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Ани Эрно и другие представители культуры. Вы слушали новости.

Дорогие друзья, сегодня Türkiye празднует 30 августа, День Победы, который ознаменовал победоносное завершение освободительной войны. После поражения Османской империи в Первой мировой войне и оккупации территории страны иностранными державами последовала попытка вторжения греческой армии в Анатолию. В ответ на это началась освободительная борьба, продолжавшаяся несколько лет. Последним звеном этой борьбы стала победа в битве при Думлупынаре 30 августа 1922 года. Эта победа открыла путь к созданию независимой Турецкой республики. Поздравляем нашу героическую армию и наш народ, гарантов нашей независимости, с Днем Победы 30 августа. И с бесконечной благодарностью и уважением чтим память наших предков, проливших свою кровь ради этой великой победы и подаривших нам эту прекрасную родину.

Серия, долгие годы ассоциировавшаяся с войной и человеческими страданиями, под новым руководством делает уверенные шаги к восстановлению. В качестве одного из главных партнеров Дамаска в этом процессе выступает Тюркия. Поддержка со стороны Анкары носит комплексный характер. Помимо сферы безопасности, сотрудничество охватывает энергетику, транспорт, здравоохранение, образование и социальную политику. Практическим воплощением этого курса стал меморандум о взаимопонимании в области горнодобывающей промышленности. Данный шаг стал логическим продолжением процесса, начатого в мае 2025 года в ходе визита министра энергетики и природных ресурсов Тюркии Альпарслана Байрактара в Дамаск. Активный диалог на высшем уровне позволил оперативно перейти к конкретным договоренностям и подписанию профильного соглашения. Подписанные меморандумы взаимопонимания выходят далеко за рамки рядового отраслевого соглашения. Документ закладывает основу для системного взаимодействия двух государств в целом ряде ключевых областей. Прежде всего, речь идет о совместной геологоразведке минеральных ресурсов и энергетического сырья, где центральное место отведено обмену технологиями и современными методиками исследований. Отдельным вектором сотрудничества станет реализация проектов в сфере геотермальной энергетики, а также поиск, освоение и переработка промышленного сырья и редкоземельных элементов, и в первую очередь фосфатов. Критически важным аспектом является создание совместных предприятий с участием турецких государственных структур, частного бизнеса и сирийских контрагентов. Их задача – комплексная разработка, финансирование, строительство и последующая эксплуатация фосфатных объектов. Тем самым стороны открывают путь для масштабного государственно-частного партнерства в стратегическом секторе. Дополнительно предусматривается формирование необходимой транспортно-логистической инфраструктуры для экспорта сырья, добываемого на территории Сирии. По сути, Анкара последовательно формирует в Сирии полноценную цепочку поставок критически важного сырья, где каждый этап имеет стратегическое значение. Это закладывает фундамент для многомерного экономического партнерства, способного в перспективе

перспективе стать драйвером развития и других отраслей. Данный шаг имеет особое значение в контексте глобальной продовольственной безопасности. Сирия обладает внушительными запасами фосфатов, преимущественно в районе Хомс-Пальмира, которые, по данным открытых источников, оцениваются в 2 миллиарда тонн. Однако из-за многолетнего конфликта объемы добычи остаются на минимальном уровне. Привлечение турецкой компетенции и инвестиций в этот сектор напрямую влияет на аграрный рынок. Фосфатное сырье является основой для производства минеральных удобрений, от которых напрямую зависит сельское хозяйство и, как следствие, мировой продовольственный баланс. В современных реалиях бесперебойность поставок и продовольственная безопасность входят в число ключевых факторов геополитического влияния. Значимость сирийских ресурсов возросла на фоне дестабилизации традиционных цепочек поставок, вызванной российско-украинским конфликтом и напряженностью в Ормузском проливе, что ослабило позиции ряда ведущих экспортеров. Стратегический замысел Анкары заключается в создании условий, при которых Сирия сможет самостоятельно добывать, перерабатывать и экспортировать фосфатное сырье. При этом емкий внутренний рынок Тюркии, ее масштабная экономика выступают гарантированным рычагом поддержки. В случае успешной реализации дорожной карты Анкара сможет выступить не только партнером, но и крупным якорным покупателем продукции. Двусторонний меморандум имеет серьезное значение для общей динамики в регионе. Тюркия берет на себя роль ключевого партнера в восстановлении экономики государства, с которым ее связывает самая протяженная сухопутная граница. Вместе с тем, данный процесс необходимо рассматривать в едином контексте с внешнеполитическим курсом Анкары на иракском направлении. С Багдадом, также преодолевающим последствия многолетних кризисов, Тюркия планомерно выстраивает систему стратегических договоренностей, прежде всего в энергетическом секторе. Таким образом, Анкара демонстрирует подход, кардинально отличающийся от стратегии внерегиональных игроков, ориентированных либо на неэквивалентный вывоз ресурсов, либо на поддержание управляемого хаоса. Реализуя с Сирией и Ираком проекты на основе принципа взаимной выгоды, Тюркия укрепляет статус государства-локомотива, обеспечивающего долгосрочную стабильность и экономический рост в регионе.

республики в списке ЮНЕСКО. Приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». В нашем сегодняшнем путешествии мы направляемся к историческим торговым путям Анатолии, которые на протяжении веков связывали Восток и Запад. Возведенный вдоль этих путей сельджукский караван-сарай – это не просто сооружение, где останавливались путники. Они занимали важное место в исторической идентичности Анатолии как яркие символы безопасной торговли, культурного взаимодействия и формирования государства. Сегодня мы поговорим о том, почему сельджукские караван-сараи важны для ЮНЕСКО, какие особенности выделяют их среди других объектов и какие работы по их сохранению ведутся для передачи этого наследия будущим поколениям. В XII-XIII веках Анатолийское сельджукское государство создало разветвленную сеть караван-сараев, чтобы обеспечить безопасность торговых путей в Анатолии. Эти сооружения возводились с учетом расстояния, которое можно было преодолеть примерно за один день пути, и служили центрами, где купцы и путешественники могли безопасно остановиться. В караван-сараях были предусмотрены жилье, питание, уход за животными и все необходимое для удовлетворения основных потребностей путников. Таким образом, они стали неотъемлемой частью транспортной системы своего времени. Благодаря этому Анатолия превратилась в один из важнейших маршрутов безопасной торговли между Азией и Европой. Сельджукские караван-сараи входят в важную номинацию, представленную в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, который рассматривает исторические торговые пути Анатолии как единое целое. Цель этой номинации – показать не только отдельные караван-сараи, но и созданную ими транспортно-торговую сеть. Ведь на протяжении веков эти сооружения обеспечивали купцам возможность безопасно путешествовать, одновременно способствуя распространению знаний, искусства, торговли и культурных ценностей между различными обществами. Кроме того, они имеют огромное значение как дошедшие до наших дней выдающиеся образцы сельджукской каменной архитектуры. Одной из наиболее примечательных особенностей сельджукских караван-сараев является архитектурный подход, сочетающий прочность и эстетику. Толстые каменные стены, величественные порталы, просторные внутренние дворы, крытые помещения для размещения путников, мечети, склады и конюшни объединяют в одном сооружении требования безопасности и функциональности –

Хотя в зависимости от климатических условий региона их архитектура могла несколько различаться, все они несут в себе черты единой архитектурной концепции. В этом отношении караван-сарай относится к числу важнейших памятников, отражающих инженерные знания, мастерство каменной кладки и принципы градостроения Анатолийского сельджукского государства. Сохранение этого исторического наследия сегодня имеет не меньшее значение, чем его прошлое. Проводимые в настоящее время работы направлены на сохранение первоначальной архитектуры сооружений, их детальную документацию, научно обоснованную реставрацию и надлежащую передачу будущим поколениям. Важной частью современной концепции охраны наследия являются и меры, позволяющие посетителям знакомиться с этими памятниками, не нанося им ущерба. Таким образом, исторические сооружения передаются будущему не только как памятники, рассказывающие о прошлом, но и как живые культурные ценности, продолжающие свое существование. В последние годы важными направлениями работы с культурным наследием стали также методы цифровой документации, трехмерное моделирование и планы защиты памятников от рисков, связанных со стихийными бедствиями. Исследования, проводимые в отношении сельджукских караван-сараев, также способствуют более глубокому пониманию этих исторических сооружений, их сохранению и популяризации на международном уровне. Благодаря этому историческая сеть дорог Анатолии, на протяжении веков соединявшая различные культуры, продолжает рассматриваться не просто как память о прошлом, а как важная часть общего культурного наследия человечества. Сельджукские караван-сараи являются одним из важнейших свидетельств того, что на протяжении истории Анатолия была одним из центров торговли, безопасного передвижения и культурного взаимодействия. Работа Тюрки по сохранению этого ценного наследия, его передача будущим поколениям посредством научных исследований и популяризации в рамках выдвижения на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО способствует осведомленности о богатом историческом наследии Анатолии на международном уровне. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим ознакомление с объектами Тюрки в списке ЮНЕСКО.

0: Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
3: Е садай Тюркия.
4: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
6: Гидар радио Мурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Oldu radio glas Turkiye.
11: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотников, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Гюкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп. Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники. Ну а теперь подробнее об этих и других новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность, несмотря на растущее число конфликтов и кризисов в мире. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. «Сегодня Турция стремится остановить насилие, от кого бы оно ни исходило, защитить угнетенных, кем бы они ни были, и не боится при необходимости платить за это цену», – заявил президент Эрдоган. По его словам, несмотря на все подстрекательства и провокации тех, кто питается нестабильностью, Турция продолжит выступать на стороне права, закона, справедливости, мира и стабильности. Президент подчеркнул, что победа 30 августа 1922 года не только открыла путь к созданию Турецкой республики, но и продемонстрировала всему миру, что турецкий народ никогда не примет порабощение. Победа 30 августа вновь подтвердила, что земли, на которых мы свободно живем уже тысячу лет, являются нашей вечной родиной. Великая победа также способствовала разрыву империалистического кольца вокруг нашего региона, говорится в обращении. Эрдоган отметил, что решимость и мужество, проявленные турецким народом 104 года назад, остаются источником мотивации для страны. По его словам, Турция, опираясь на исторический опыт, продолжает развиваться в энергетике, оборонной промышленности, науке, технологиях и внешней политике. Президент отметил, что на фоне роста числа войн, конфликтов, кризисов и политической неопределенности Турция проводит принципиальную, решительную и инициативную политику, в центре которой находятся гуманитарные ценности. В завершении президент почтил память основателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, его соратников и погибших за независимость страны, а также выразил благодарность ветеранам. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Турции после атак на корабли в Черном море. В субботу в связи с ударами по двум судам, управляемым турецкими операторами в Черном море, 26 августа судно «Лидер Бордо Мави» под управлением турецкого оператора было атаковано в Черном море неподалеку от российского порта Туапсе. 27 августа судно «Лидер Кожатепе», отправленное в этот район для буксировки поврежденного корабля, также подверглось нападению. По данным источников МИД Турции, в ходе встречи турецкие официальные лица выразили протест и вынесли необходимые предупреждения, подчеркнув приоритет обеспечения безопасности жизни, имущества, судоходства и охраны окружающей среды в акватории Черного моря. Ранее 4 августа после атаки беспилотников на два гражданских судна турецких компаний, в результате которой пострадали в том числе граждане Турции, Анкара предупреждала о рисках расширения российско-украинского конфликта на Черное море. Турция неоднократно призывала обе стороны незамедлительно принять меры для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в этом стратегически важном регионе. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника, заявила Минобороны Российской Федерации.

0: Российской Федерации. По данным ведомства, дроны были сбиты над 14 российскими регионами – Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями. В Белгородской области власти сообщили о 3 погибших и более 20 пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников за сутки. 3 человека погибли в Шебекино. Там же ранения получили 10 человек, 7 из которых госпитализированы, 4 находятся в тяжелом состоянии. В поселке Октябрьский пострадали 7 человек, включая подростка и 3 сотрудников скорой помощи. О раненых также сообщили в Долгом, Пятницком, Подкопаевке, Ломово, Ракитном и Купино. В Курской области и Беловском районе поврежден энергетический объект. По словам губернатора Александра Хинштейна, за сутки в регионе было сбито 100 беспилотников различных типов. Погибших и раненых власти не зафиксировали. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 7 дронах, сбитых утром на подлете к столице. На фоне атак Минобороны Российской Федерации объявила о подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины. Ведомстве назвали это ответом на продолжающиеся украинские атаки на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру России.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать 3-стороннюю встречу президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. По их словам, одной из главных целей визита Рэдклиффа было выяснить, способны ли высокопоставленные представители российских спецслужб повлиять на Путина и способствовать возобновлению российско-украинских переговоров при посредничестве Соединенных Штатов. Собеседники издания утверждают, что глава ЦРУ считает директора ФСБ Александра Бортникова конструктивным человеком, который может содействовать возобновлению дипломатических усилий. Сам Трамп в комментарии Axios назвал поездку Рэдклиффа обычной рабочей деятельностью. По его словам, визит не был связан с попыткой предостеречь Россию от возможных нападений на страны НАТО. Ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что во время переговоров в Москве глава ЦРУ призвал Бортникова содействовать заключению соглашения между Россией и Украиной. Израиль морит палестинцев голодом. Согласно новой оценке продовольственной сельскохозяйственной организации ООН ФАО и Центра спутниковых исследований ООН ЮНОСАТ, лишь 3% пахотных земель сектора Газа остаются одновременно доступными и годными для возделывания. По состоянию на 24 июня доступными оставались 4091 гектар, но только 448 гектаров были как доступными, так и неповрежденными. С октября 2025 года площадь неповрежденных и доступных сельхозугодий сократилась на 25,5%. При этом наибольшие потери зафиксированы в Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнусе. Снижение показателей связано в первую очередь с ограничением доступа к фермерским землям из-за расширения Израилем так называемой «желтой линии» на запад после заключения соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года. Тем временем израильское насилие усиливается на оккупированном западном берегу. Десятки израильских поселенцев 29 августа атаковали дома палестинцев в деревне Кусра на оккупированном западном берегу. Днем ранее в результате израильского авиаудара в районе Джинина погибли 3 палестинца. Нападение произошло на фоне продолжающейся уже неделю осады домов в Кусре и многомесячных атак поселенцев на палестинские семьи на окраинах деревни. Известные представители мировой киноиндустрии призвали организаторов 83-го Венецианского кинофестиваля поднять флаг Палестины наряду с флагами других стран-участниц. С инициативой выступила

Объединение Венес for Palestine, Венеция за Палестину, за несколько дней до открытия старейшего международного кинофестиваля, который стартует 2 сентября на острове Лидо. Поводом стало включение в программу фестиваля

Несколько дней до открытия старейшего международного кинофестиваля, который стартует 2 сентября на острове Лидо. Поводом стало включение в программу фестиваля 2 картин палестинских режиссеров «Гражданин Усама» Ахмеда Хасуны и «Разговор с морем» Муайдина Алаяна. Авторы открытого письма потребовали, чтобы во время фестиваля палестинский флаг был представлен наряду с флагами других стран, чьи кинематографисты участвуют в мероприятии. Участники инициативы также призвали киноиндустрию с большей прозрачности и потребовали приостановить соглашение с организациями и учреждениями, связанными с правительством Израиля. Обращение подписали режиссеры Маттео Гароне, Марко Белуккио, Абель Феррара, Альба и Аличе Рорвахер, актеры Тони и Пеппе Сервилло, музыкант Роджер Уотерс, писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Ани Эрно и другие представители культуры. Мы слушали новости.

Дорогие друзья, сегодня Тюркия празднует 30 августа, День Победы, который ознаменовал победоносное завершение освободительной войны. После поражения Османской империи в Первой мировой войне и оккупации территории страны иностранными державами последовала попытка вторжения греческой армии в Анатолию. В ответ на это началась освободительная борьба, продолжавшаяся несколько лет. Последним звеном этой борьбы стала победа в битве при Думдупынаре 30 августа 1922 года. Эта победа открыла путь к созданию независимой Турецкой республики. Поздравляем нашу героическую армию и наш народ, гарантов нашей независимости, с Днем Победы 30 августа. И с бесконечной благодарностью и уважением чтим память наших предков, проливших свою кровь ради этой великой победы и подаривших нам эту прекрасную родину.

Сирия, долгие годы ассоциировавшаяся с войной и человеческими страданиями, под новым руководством делает уверенные шаги к восстановлению. В качестве одного из главных партнеров Дамаска в этом процессе выступает Туркия. Поддержка со стороны Анкары носит комплексный характер. Помимо сферы безопасности, сотрудничество охватывает энергетику, транспорт, здравоохранение, образование и социальную политику. Практическим воплощением этого курса стал меморандум о взаимопонимании в области горнодобывающей промышленности. Данный шаг стал логическим продолжением процесса, начатого в мае 2025 года в ходе визита министра энергетики и природных ресурсов Туркии Аль-Парслана Байрактара в Дамаск. Активный диалог на высшем уровне позволил оперативно перейти к конкретным договоренностям и подписанию профильного соглашения. Подписанные меморандумы взаимопонимания выходят далеко за рамки рядового отраслевого соглашения. Документ закладывает основу для системного взаимодействия двух государств в целом ряде ключевых областей. Прежде всего, речь идет о совместной геолого-разведке минеральных ресурсов и энергетического сырья, где центральное место отведено обмену технологиями и современными методиками исследований. Отдельным вектором сотрудничества станет реализация проектов в сфере геотермальной энергетики, а также поиск, освоение и переработка промышленного сырья и редкоземельных элементов, и в первую очередь фосфатов. Критически важным аспектом является создание совместных предприятий с участием турецких государственных структур, частного бизнеса и сирийских контрагентов. Их задача – комплексная разработка, финансирование, строительство и последующая эксплуатация фосфатных объектов. Тем самым стороны открывают путь для масштабного государственно-частного партнерства в стратегическом секторе. Дополнительно предусматривается формирование необходимой транспортно-логистической инфраструктуры для экспорта сырья, добываемого на территории Сирии. По сути, Анкара последовательно формирует в Сирии полноценную цепочку поставок критически важного сырья, где каждый этап имеет стратегическое значение. Это закладывает фундамент для многомерного экономического партнерства, способного в перспективе стать драйвером развития и других отраслей. Данный шаг имеет особое значение в контексте глобальной продовольственной безопасности. Сирия обладает внушительными запасами фосфатов, преимущественно в районе Хомс-Пальмира, которые, по данным открытых источников, оцениваются в 2 миллиарда тонн. Однако из-за многолетнего конфликта объемы добычи остаются на минимальном уровне. Привлечение турецких компетенций и инвестиций в этот сектор напрямую влияет на аграрный рынок. Фосфатное сырье является основой для производства минеральных удобрений, от которых напрямую зависит сельское хозяйство и, как следствие, мировой продовольственный баланс. В современных реалиях бесперебойность поставок и продовольственная безопасность входят в число ключевых факторов геополитического влияния. Значимость сирийских ресурсов возросла на фоне дестабилизации традиционных цепочек поставок, вызванной российско-украинским конфликтом и напряженностью в Ормузском проливе, что ослабило позиции ряда ведущих экспортеров. Стратегический замысел Анкары заключается в создании условий, при которых Сирия сможет самостоятельно добывать, перерабатывать и экспортировать фосфатное сырье. При этом емкий внутренний рынок Туркии и ее масштабная экономика выступают гарантированным рычагом поддержки. В случае успешной реализации дорожной карты Анкара сможет выступить не только партнером, но и крупным якорным покупателем продукции. Двусторонний меморандум имеет серьезное значение для общей динамики в регионе. Туркия берет на себя роль ключевого партнера в восстановлении экономики государства, с которым ее связывает самая протяженная сухопутная граница. Вместе с тем, данный процесс необходимо рассматривать в едином контексте с внешнеполитическим курсом Анкары на иракском направлении.
С Багдадом, также преодолевающим последствия многолетних кризисов, Тюркия планомерно выстраивает систему стратегических договоренностей, прежде всего в энергетическом секторе. Таким образом, Анкара демонстрирует подход, кардинально отличающийся от стратегии внерегиональных игроков, ориентированных либо на неэквивалентный вывоз ресурсов, либо на поддержание управляемого хаоса. Реализуя с Сирией и Ираком проекты на основе принципа взаимной выгоды, Тюркия укрепляет статус государства-локомотива, обеспечивающего долгосрочную стабильность и экономический рост в регионе.

списке ЮНЕСКО. Приветствуем вас в очередном выпуске рубрики «Тюркия в списке ЮНЕСКО». В нашем

это не просто сооружение, где останавливались путники. Они занимали важное место в исторической идентичности Анатолии как яркие символы безопасной торговли, культурного взаимодействия и формирования государства. Сегодня мы поговорим о том, почему сельджукские караван-сараи важны для ЮНЕСКО, какие особенности выделяют их среди других объектов и какие работы по их сохранению ведутся для передачи этого наследия будущим поколениям. В XII-XIII веках Анатолийское сельджукское государство создало разветвленную сеть караван-сараев, чтобы обеспечить безопасность торговых путей в Анатолии. Эти сооружения возводились с учетом расстояния, которое можно было преодолеть примерно за один день пути, и служили центрами, где купцы и путешественники могли безопасно остановиться. В караван-сараях были предусмотрены жилье, питание, уход за животными и все необходимое для удовлетворения основных потребностей путников. Таким образом, они стали неотъемлемой частью транспортной системы своего времени. Благодаря этому Анатолия превратилась в один из важнейших маршрутов безопасной торговли между Азией и Европой. Сельджукские караван-сараи входят в важную номинацию, представленную в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, который рассматривает исторические торговые пути Анатолии как единое целое. Цель этой номинации – показать не только отдельные караван-сараи, но и созданную ими транспортно-торговую сеть. Ведь на протяжении веков эти сооружения обеспечивали купцам возможность безопасно путешествовать, одновременно способствуя распространению знаний, искусства, торговли и культурных ценностей между различными обществами. Кроме того, они имеют огромное значение как дошедшие до наших дней выдающиеся образцы сельджукской каменной архитектуры. Одной из наиболее примечательных особенностей сельджукских караван-сараев является архитектурный подход, сочетающий прочность и эстетику. Толстые каменные стены, величественные порталы, просторные внутренние дворы, крытые помещения для размещения путников, мечети, склады и конюшни объединяют в одном сооружении требования безопасности и функциональности. Хотя в зависимости от климатических условий региона их архитектура могла несколько различаться, все они несут в себе черты единой архитектурной концепции. В этом отношении караван-сараи относятся к числу важнейших памятников, отражающих инженерные знания, мастерство каменной кладки и принципы градостроения Анатолийского сельджукского государства. Сохранение этого исторического наследия сегодня имеет не меньшее значение, чем его прошлое. Проводимые в настоящее время работы направлены на сохранение первоначальной архитектуры сооружений, их детальную документацию, научно обоснованную реставрацию и надлежащую передачу будущим поколениям. Важной частью современной концепции охраны наследия являются и меры, позволяющие посетителям знакомиться с этими памятниками, не нанося им ущерба. Таким образом, исторические сооружения передаются будущему не только как памятники, рассказывающие о прошлом, но и как живые культурные ценности, продолжающие свое существование. В последние годы важными направлениями работы с культурным наследием стали также методы цифровой документации, трехмерное моделирование и планы защиты памятников от рисков, связанных со стихийными бедствиями. Исследования, проводимые в отношении сельджукских караван-сараев, также способствуют более глубокому пониманию этих исторических сооружений, их сохранению и популяризации на международном уровне. Благодаря этому историческая сеть дорог Анатолии, на протяжении веков соединявшая различные культуры, продолжает рассматриваться не просто как память о прошлом, а как важная часть общего культурного наследия человечества. Сельджукские караван-сараи являются одним из важнейших свидетельств того, что на протяжении истории Анатолия была одним из центров торговли, безопасного передвижения и культурного взаимодействия. Работа Тюрки по сохранению этого ценного наследия, его передача будущим поколениям посредством научных исследований и популяризации в рамках выдвижения на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО способствует осведомленности о богатом историческом наследии Анатолии на международном уровне. До встречи в следующем выпуске, где мы продолжим ознакомление с объектами

И в заключении нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страну не заставит отказаться от борьбы за справедливость, мир и стабильность. Об этом говорится в обращении президента по случаю 104-й годовщины Дня Победы 30 августа. Украинский посол в Анкаре вызван МИД Тюркии после атак на корабли в Черном море. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотников, заявила Минобороны Российской Федерации. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время недавнего визита в Москву предложил организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники, знакомые с содержанием поездки главы американской разведки. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

水电站工人。中国当局报告消息称，西藏地区共有16人死亡，546人失踪。尼泊尔方面已救出8000多人，其中包括227名外国公民。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дян Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлап аткынала Тюркия овоза радиосу.
2: Эдо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глас Тюркия.
3: Гидар реди амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.